0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

пойду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает тем, кто здоров.

слон. У меня нет крыши, я бесполый с разбитым стеклом. Меня как бы нет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все.

0: Радио Шок.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.

a burning thing, and it makes fiery rain down my wild desire.

0: chakraradioshock.ru.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radioshock.ru.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир, мне рады.

привык учить таблицу умножения, видеть цифры регулятора джакузи. Больше не готов идти на достижения, жизнь его заметна правильностью грузит. Кто всегда решал крутые уравнения, видит цифры номеров машин ментовских. Ни минуты не нашел на сохранение свое

компания Радиошо зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Питере лето. В Питере лето.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: ресниц.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

0: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Между прочим, мы хотели стать немного ближе. И ты так красиво

настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

шансом вновь повстречаться с тобой.

то, что я не был ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память, твой зеленый платок с собой. Ты ушла, забрала все, что было, все, что я нашел вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла.

Слушатели издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.